0: Сейчас покрывается за счет систем накопления энергии из возобновляемых источников. В ближайшие месяцы власти планируют увеличить эту мощность до 200 мегаватт-часов, сообщил министр энергетики Дурин Жангиету. По словам министра, энергия в этих системах накапливается из дневного излишка производства и используется в основном в часы пик, утром и вечером, когда спрос и цены на электроэнергию выше. Таким образом, накопление позволяет производителям сохранять энергию для периодов повышенного потребления и снижать нагрузку на рынок. Жунгиету также отметил, что местная возобновляемая энергия, включая накопленную, остается более дешевой по сравнению с импортной и помогает удерживать более доступные тарифы для населения, бизнеса и госучреждений. Так называемый министр экономического развития Приднестровского региона Сергей Оболонник 5 мая принял участие во встрече экспертных групп Кишинева-Тирасполя по экономическим вопросам. Переговоры прошли в штаб-квартире миссии ОБСЕ и стали первой подобной встречей в столице Молдовы с 2022 года. Основной темой обсуждения стали налоговые меры, принятые парламентом Молдовы, которые приднестровская сторона считает проблемными. Речь шла в частности о поправках, касающихся НДС и акцизов для хозяйствующих субъектов региона. В Кишинев заявили, что отмена налоговых льгот будет проходить постепенно, а полностью они утратят силу с 1 января 2030 года. Также обсуждалось приведение правил импорта фитосанитарных и ветеринарных препаратов, а также стандартов в сельском хозяйстве в соответствии с нормами ЕС. Представители Тирасполя выразили недовольство тем, что обсуждение началось уже после принятия законодательства и предупредили о возможных негативных последствиях для экономики региона, предложив альтернативные меры, которые не были обнародованы. Предыдущая встреча рабочих групп по экономике состоялась в декабре 2025 года в Бендерах. Так называемый «курьер» бывшей партии ШОР приговорен к 4 годам лишения свободы. Решение вынес столичный суд инстанции Буюкань. По данным следствия, мужчина действовал в рамках заранее организованной схемы, координируемой руководством формирования. Он передал около 1,5 миллиона леев представителю территориальной организации в секторе Рышкань. Кроме того, по аналогичной схеме он доставил более 40 тысяч долларов в БЭЛЦ. Эти средства, как утверждают правоохранители, предназначались для оплаты участия людей в протестах в Кишинев. Напомню, партия ШОР была признана неконституционной в 2023 году. Тогда Конституционный суд установил, что формирование систематически использовало незаконное финансирование для подкупа избирателей и дестабилизации ситуации в стране. И о погоде на четверг, 7 мая. В Молдове будет солнечно, ветер южный, умеренный. Ночью температура воздуха составит от 7 до 11 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется максимум до 25 градусов. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Аскультаций. Радио Молдова.

0: În fiecare zi de joi, începând cu ora 20:10, Victor și Ecaterina Cojuhari invită vorbitorii de limbă ucraineană să asculte emisiunea Renaștere. Actualitate, istorie, tradiții, cultură. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 14.
1: В эфире новости на Радио Молдова. В студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Кая Каллас совершает официальный двухдневный визит в Молдову. Налоговая реформа стала одной из важнейших тем, обсуждавшихся премьер-министром Александром Мунтяну с группой экспертов Международного валютного фонда. Национальный банк Молдовы повысил ключевую ставку до 6,5% для сдерживания инфляции. Венгрия вернула деньги и золото украинскому Ощадбанку. Подробности выпуске. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, вице-председатель Еврокомиссии Кая Каллас совершает официальный двухдневный визит в Молдову. По сообщению делегации Европейского Союза в Республике Молдова, сегодня в повестку дня европейского чиновника включены встречи, посвященные вопросам безопасности и обороны, в том числе с министром обороны Анатолием Носатой и министром иностранных дел Михаем Папшой. Завтра, 8 мая, Кая Каллас встретится с президентом Майей Санду, премьер-министром Александром Мунтяном и другими официальными лицами. Налоговая реформа стала одной из важнейших тем, обсуждавшихся премьер-министром Александром Мунтяну с группой экспертов Международного валютного фонда. Премьер-министр подчеркнул, что реформа необходима для обеспечения стабильности госфинансов и покрытия расходов на процесс модернизации государства. Другой темой обсуждения стали последние экономические события и приоритеты на предстоящий период. Мунтяну заявил, что Молдова продолжает работать в сложных условиях, подверженная влиянию внешних вызовов, включая последствия войн в регионе. Визит миссии проходит после того, как в прошлом году Молдова недополучила от МВФ транш в размере 170 миллионов долларов. Возобновление переговоров рассматривается властями как важный шаг к восстановлению доступа к финансовой поддержке. Миссия МВФ пробудет в стране до 20 мая. Национальный банк Молдовы повысил ключевую ставку до 6,5% для сдерживания инфляции. Одновременно НБМ повысил процентную ставку по однодневным кредитам с 7% до 8,5% годовых. Эта мера направлена на смягчение инфляционного давления и возвращение роста цен в целевой коридор. Учреждение объясняет это решение усилением инфляционного давления на фоне конфликта на Ближнем Востоке и ростом международных цен на энергоносители и продукты питания. Дизельное топливо в Молдове подешевеет. НАРЕ установила новые максимальные цены на топливо, которые будут действовать завтра, 8 мая. Таким образом, бензин подорожает на 3 бана и будет стоить 30 леев 56 банов за литр, а дизтопливо подешевеет на 22 бана и будет продаваться по 30 леев 23 бана за литр. Страховые дистрибьюторы будут обязаны предоставлять клиентам четкую и полную информацию о предлагаемых продуктах, методах вознаграждения, возможных конфликтах интересов и порядке подачи жалоб. Эти положения содержатся в новой нормативно-правовой базе относительно страховой дистрибуции, разработанной Национальной комиссией по финансовому рынку. Электрификация молдавской железной дороги, которая позволит поездам двигаться со скоростью 140 км в час, запланирована на 2030 год. Также строительство первой железнодорожной линии европейской колеи на участке Унген-Кишинев начнется в 2027 году после завершения технико-экономического обоснования в этом году, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля в программе «Инконтекст» на телеканале «Молдова-1». По его словам, новая линия Унген-Ясы, построенная по европейским стандартам, станет первым участком, который продемонстрирует энергоэффективность и снижение транспортных расходов за счет электрификации. В то же время министр Владимир Боля добавил, что строительство высокоскоростной линии от Унген до аэропорта Кишинев, построенной с нуля, является еще одним приоритетным проектом властей. Эта линия будет построена совместно с Румынией. Таким образом, в ближайшие 4-5 лет в Республике Молдова появится настоящая европейская узкоколейная линия, которая соединит Кишинев с другими европейскими столицами. автомобильные пассажирские перевозки сталкиваются с серьезными трудностями, вызванными ростом цен на дизтопливо и структурными проблемами в отрасли, заявил исполнительный директор Союза перевозчиков и дорожных рабочих Олег Тафилат. Он отметил, что ситуация в этой области критическая, и для ее восстановления необходимы системные меры. Ссылаясь на увеличение количества личных автомобилей, Тафилат заявил, что это явление является нормальным для развивающихся стран, но требует сбалансированной градостроительной политики для сокращения пробок. При этом он подчеркнул необходимость поощрения общественного транспорта в городах. Президент Румынии Никуш Ордан продолжает консультации с партиями по формированию нового правительства. Обсуждения во дворце Котручень проходят в крайне напряженной политической обстановке, учитывая диаметрально противоположные позиции участвующих партий. После консультаций во вторник лидер ЮСР отправился в Котручень с твердой установкой: партия больше не будет вступать в коалицию с ПСД. Параллельно с этим Пенеле также единогласно проголосовала за переход в оппозицию. Венгрия вернула деньги и золото украинскому Ощадбанку. Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал этот жест, как отмечает Reuters, поскольку он представляет собой сигнал о нормализации дипломатических отношений. В марте спецслужбы Венгрии задержали 7 украинцев, перевозивших около 82 миллионов долларов наличными и золото по подозрению в отмывании денег. Украинские официальные лица выразили надежду, что Петер Мадьяр займет более прагматичный тон в двусторонних отношениях. Присяга Мадьяра в качестве премьер-министра Венгрии запланирована на субботу, 9 мая. В Латвии повреждены 4 нефтяных резервуара после инцидента с дронами. 4 нефтяных резервуара, в которых не было нефтепродуктов, были повреждены в результате инцидента с дронами, произошедшего в латвийском Резекне ранним утром в четверг. Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает портал Delphi. На одном из резервуаров был обнаружен участок тлеющей облицовки площадью 30 квадратных метров, которые быстро потушили. Во время осмотра нефтяных резервуаров с помощью тепловизора повышенной температуры в них обнаружено не было. Государственная полиция подтверждает, что оперативные службы обнаружили возможные обломки дрона на нефтехранилище в Резекне. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что происхождение дронов, вторгшихся на территорию страны со стороны Российской Федерации 7 мая, до сих пор неизвестно. 9 мая, в день военного парада, посвященного 81-й годовщине победы Советского Союза над нацистской Германией, в Москве будет полностью заблокирован мобильный интернет. Об этом сегодня сообщила Минцифры России, уточнив, что доступ будет заблокирован даже к ресурсам из авторизованного белого списка, сообщает ЭФИ. По данным министерства, проводной и Wi-Fi интернет будут продолжать работать в обычном режиме и без ограничений. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций также заявило, что планов по блокировке, нарушению или ограничению мобильного интернета в Москве 7 и 8 мая нет. Однако в случае возникновения непосредственных угроз безопасности могут быть введены оперативные ограничения. Российские власти заявляют, что перебои связаны с мерами безопасности в ответ на угрозу возможного нападения со стороны Украины во время военного парада 9 мая на Красной площади, который впервые с 2007 года пройдет без военной техники. Четверых румын проголосовали бы за на референдуме об объединении Румынии и Молдовы. Эти данные приводит последний опрос Инскоп, опубликованный на другой день после 36-й годовщины первого цветочного моста через пруд. Почти 72% опрошенных заявили, что проголосовали бы за на референдуме об объединении Румынии и Молдовы, в то время как 21% проголосовал бы против. Однако в нашей стране данные иные. Последний опрос Айдата, опубликованный в марте, показал, что более 42 молдаван поддерживают объединение с Румынией, в то время как примерно 48 выступают против него. США и Иран близки к подписанию короткого меморандума о взаимопонимании, направленного на прекращение войны. При этом Тегеран должен направить свой ответ посредникам сегодня, сообщает CNN. Тем временем, прошлой ночью в Тегеране собрали толпы людей, размахивая флагами и скандируя «Долой Израиль» во время демонстрации в поддержку руководства страны. Дональд Трамп заявил, что у США были очень хорошие переговоры с Ираном за последние 24 часа. Но он также пригрозил возобновить бомбардировки, если Иран не примет сделку. Сегодня миллионы британских избирателей примут участие в местных и региональных выборах, которые, как ожидается, нанесут серьезный удар по лейбористской партии премьер-министра Кира Стармера и вновь вызовут сомнения в ее способности управлять страной. И о погоде. Завтра, 8 мая, переменная облачность, местами дожди, ветер южный, умеренный. Температура воздуха днем по стране составит плюс 20, плюс 25 градусов, в столице 23 градуса. Ночью по стране плюс 8, плюс 13 градусов, в столице плюс 11. Вы слушали новости на Радио Молдова, с вами была Ирина Найдина.
0: Publicitate la Radio Moldova. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
2: Zeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Promo. Uniunea Europeană. Istorie, simboluri, valori.
3: История Евросоюза. Европейский Союз – это уникальное партнерство 27 европейских стран, известных как государства-члены. Вместе они занимают большую часть европейского континента. Около 450 миллионов человек живут в Европейском Союзе, что составляет около 6% населения Земли. Прежде чем этот экономический альянс между европейскими странами принял ту форму, которую мы знаем сегодня, он прошел несколько этапов, каждый из которых завершался парафированием договора. Символической датой закладки фундамента Европейского Союза, известной также как День Европы, считается 9 мая 1950 года, когда министр иностранных дел Франции Роберт Шуман представил план более тесного сотрудничества между сильными экономиками континента. Год спустя Парижским договором было создано Европейское сообщество угля и стали, в которое вошло 6 стран – Франция, Западная Германия, Италия, Бельгия, Люксембург и Нидерланды. Целью было объединение ресурсов стали и угля стран-участниц, что позволило бы предотвратить новую европейскую войну. Позже было создано Европейское экономическое сообщество, после переименованное в Европейское сообщество и, наконец, в Европейский Союз, в соответствии с Маастрихтским договором, подписанным в 1992 году в одноименном голландском городе. Этот документ считается основополагающим документом блока сообщества в его сегодняшнем виде. Самая большая волна расширения Европейского Союза пришлась на 2004 год, когда к нему присоединились 10 стран, в основном из бывшего социалистического лагеря. Румыния является членом Европейского Союза с 2007 года, а последней страной, присоединившейся к нему, была Хорватия в 2013 году. Великобритания – единственная страна, отказавшаяся от членства в Евросоюзе после спорного референдума. Решение британского народа, принятое большинством голосов, было поддержано другими членами, что еще раз подчеркнуло демократический характер принятия решений в этой структуре.
4: Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
5: Este ora 14 și 14 minute. Bine v-am găsit și în partea a doua a emisiunii Zi de Zi. Sunt Daniela German și în această oră discutăm despre etichetele de vacanță, condiții și așteptări ale administratorilor de pensiuni. De asemenea, vom pune în discuție și subiecte din domeniul ecologiei, cum să avem grijă de rezervele naturale de apă, vă spunem la Zi de Zi. Detalii pe parcurs. Audiție plăcută!

0: la Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Вы слушаете новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Президент Майя Санду подписала указ о назначении 17 судей в судебные инстанции страны. Документ был подписан 30 апреля и опубликован сегодня в Monitor Official. Назначения произведены до достижения судьями предельного возраста и касаются кандидатов, прошедших конкурс на вакантные должности в судебной системе в 2025 году. Ранее часть из них не получила одобрения главы государства, однако Высший совет магистратуры повторно выдвинул их кандидатуры. Указ уже вступил в силу и может быть оспорен в суде. Депутаты, которые выходят или исключаются из парламентской фракции, больше не смогут присоединяться к другим фракциям и создавать новые. Это предусмотрено новым кодексом законодательной власти, который был принят 7 мая в первом чтении. Согласно документу, депутат, потерявший членство во фракции, автоматически становится независимым. Также запрещается переход из одной фракции в другую, создание новых фракций партиями, не получившими мандаты на выборах, а также формирование фракций партий, признанных неконституционными. Оппозиция раскритиковала инициативу и покинула зал заседаний перед голосованием, заявив о возможном ограничении прав депутатов. Документ вступит в силу 1 сентября и заменит действующие нормы, принятые еще в 1996 году. Также предусмотрено, что некоторые положения, включая санкции за пропуски заседаний, могут быть применены только со следующего парламентского созыва. Премьер-министр Молдовы Александр Мунтяну прокомментировал отставку правительства Румынии во главе с Илье Булажаном после вотума недоверия, заявив, что подобные процессы являются частью демократической системы. По его словам, только в авторитарных странах, таких как Россия и Беларусь, можно заранее предсказать результаты выборов на годы вперед. Мунтяну также выразил уверенность, что Румыния продолжит европейский курс. Вотум недоверия правительству Булажана был поддержан парламентом по инициативе депутатов Социал-демократической партии «Альянса за объединение румын» и партией «Дома строим Европу». Тем временем президент Румынии Никуш Ордан продолжает консультации с проевропейскими партиями по формированию нового кабинета министров. Министерство внутренних дел Молдовы запустило интерактивную карту камер видеонаблюдения за дорожным движением. С помощью новой платформы водители смогут видеть точное расположение устройств мониторинга по всей стране и получать доступ к информации о системе контроля в режиме реального времени. Автоматизированная система «Контроль трафика» работает круглосуточно и фиксирует нарушения правил дорожного движения. Данные передаются в Национальный инспекторат общественной безопасности. В МВД заявляют, что система должна повысить безопасность на дорогах и способствовать снижению числа ДТП за счет более эффективного контроля. В Молдове раскрыта схема контрабанды медикаментов на сумму свыше 2 миллионов леев. Служба таможни совместно с прокурорами прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщили, что препараты незаконно ввозились в страну под видом пищевых добавок и продукции для индустрии красоты. Расследование касается двух экономических агентов из Приднестровского региона, занимавшихся импортом и продажей фармацевтической продукции. По данным следствия, в 2025-2026 годах они ввозили лекарства без обязательства разрешений агентства по лекарствам и медицинским изделиям. Часть товара изъята для экспертиз, а фигуранты получили статус подозреваемых. Общая стоимость продукции превышает 2 миллиона леев. Расследование продолжается. Два человека получили тяжелые ожоги в результате взрыва газового баллона в селе Флорень района Аниньиной. Инцидент произошел вечером 6 мая в одном из частных домовладений. По данным спасателей, газовый баллон находился в вспомогательной постройке. После взрыва вспыхнул пожар, который местные жители смогли потушить до прибытия экстренных служб. Пострадали хозяева дома – 69-летний мужчина и его 66-летняя супруга. Они получили ожоги второй и четвертой степени и были госпитализированы. В результате пожара внутри помещения сгорели вещи и часть потолка.